Бабка едет, ба-ба-ба-ба, пацюками едет, ба-ба-ба-ба. Рарки сикилме, ба-ба. Китина. Başt dikkat edere koi git ke roop mein koi dil ki awaaz ke roop mein yeh no dwara apne dil ka geet gaate hue